Тело смелое, лихо, и мне хотелось тонко. Ты летишь мне в сердце, ты летишь мне в душу. Дерзко, очень дерзко, и так глубоко к тому же. Я иду к тебе сквозь пространство октября. Я пишу тебе.

Золото, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю, кота, и постелюшка мягка, а у дитятки маво и помягче того. Ай,

Встали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полишь там не было, я в этом. Встали гости за стил. Прекрасно спевали,